Откати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, але тут уже я куда ес. Город мой.

0: Ангеле. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул, телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиска дановата, я пира ношу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать в руки.

0: Я опять же тут не думаю, что прям какая-то полномасштабная война, но если не уберет,
1: вся
0: будет странно со стороны полномасштабной войны с вовлечением именно Беларуси.
1: Вся полномасштабная война начинается сначала с неполномасштабной войны. Сначала это удар, потом, ну, часто. Потом
2: ответный удар.
1: Да, и вот тебе уже, пожалуйста.
0: Бывает, да, по-разному, но да, со стороны Украины, учитывая, что они действительно могут явно, что у них есть вот эти возможности как-то довольно, ну, как минимум, там, узко ударить по какому-то отдельному объекту, но было бы странно вот так высказаться и публично, и потом, чтобы там ни одна вышка не взорвалась. Возможно, они там, не знаю, ограничатся какой-нибудь небольшой одной вышкой, ну, чтобы хотя бы показать, но совсем не ударить, наверное, будет выглядеть странно.
2: Да, после стольких обещаний это будет просто унизительно. Ну, то есть Зеленский уже так часто об этом говорит, много что, я думаю, это... Да. Так, в том числе, видите, трансляторы будут убраны.
1: Да. Ну и плюс, когда мы видим, как в России отлетают крышки на заводах, то...
2: Опять хорошо стало, да?
1: Ну, я сейчас улыбаюсь, когда ты говорил. То сложно представить, что они такие, ну ладно, в Беларусь не отправим. Ну, то есть, когда страна в таком положении войны уже пятый год, я думаю...
2: Ну, здесь стоит просто вернуться к тому, о чем вы чуть не начали как бы спорить. Я как бы согласен, что действительно война может одно зацепиться за другое, и вот мы в неконтролируемой эскалации, но по факту это не обязательно. То есть мы часто говорим, что любой удар по Беларуси означает вступление Беларуси в войну, как вот в формате Второй мировой. Ну, это не совсем так. По большому счету, удар по этим вышкам, во-первых, о нем можно не сообщать, по большому счету. Там нет людей. Ну, то есть их можно... Там, я имею в виду жилых поселений вокруг этих вышек, насколько я понимаю, нет. Да, это можно...
0: Кому не сообщать?
1: Так Украина...
0: Стране или украинцы?
2: Просто, да, Украина...
0: Украина все снимает.
2: Украина скажет, мы их деактивировали, мы их уничтожили, и договориться с белорусами, не показывать видео. Белорусы будут говорить, все это вранье, белорусские власти, что это все украинцы сами для себя выдумали в двух пропагандах, да, типа вот такое...
0: Договорничок?
2: Типа того, да, потому что, я думаю, для Лукашенко, чтобы их техника сняли сами украинцы, это не худший сценарий. Ты как бы и не унижаешься перед Путиным. И украинцы решили свою проблему.
1: Я не думаю, честно говоря, что это можно будет сейчас скрыть.
0: Но сказать, что белочка там накакала.
2: Вопрос, от кого скрыть? Нет, мы-то узнаем. Да, там, НАТО узнает, все об этом узнают. Но Лукашенко важно,
1: что
2: его аудитория об этом мало узнала. Да, чтобы можно было продолжать делать, что украинцы это все выдумали.
1: Его аудитория, несмотря на то, что она верит ему и Озаренку, ну ладно, Озаренку даже его аудитория не верит. Несмотря на то, что его аудитория верит ему и пропаганде, и это ставит под сомнение ее когнитивные способности, все равно... О чем-то подозревать да начнет. Начнет разговаривать, начнет...
2: Жили без этих вышек и не знали о существовании годами. И не...
1: Нет, не то чтобы им так вышка это нужна, но они будут думать, Украина ударила по территории Беларуси, об этом узнают.
2: Украинские дроны попадают на территорию Беларуси периодически.
1: Вообще-то, да.
0: И насколько я понимаю, в Беларуси есть вот такой очень широкий консенсус о том, что главное, что у нас нет войны, и даже рейтинг Лукашенко, наверное, поднялся, что вот он как будто бы оберег нас от войны, вот огородил все такое. Поэтому я не уверен, очень сомневаюсь, что даже там лоялисты Лукашенко, что это вообще возможно, серьезно поднять там белорусскую армию, куда-то повести с таким консенсусом.
2: Не понятно, что если бы приказали, они бы там пошли до границы, пока их там бы не разнесли.
0: А потом разбег.
2: Да, просто вопрос здесь в том, что конкретно он может сделать в ответ. Я вот считаю, почему я считаю, что даже если Украина ударит по вышкам точечно, да, без жертв, там, я не знаю, вот просто выключить 4 вышки, или сколько там Зеленский их насчитал, то я бы по дефолту не уверен был, ну, я не уверен, что Лукашенко прикажет ударить в ответ.
1: Нет,
2: по чем-то.
1: Не
2: да,
1: прикажет.
2: Потому что а почем?
0: Только если... Тогда узнают, что наша рогатка является рогаткой, а не...
2: А не полонеза.
0: Да, не полонеза.
2: Даже, типа, ты можешь ударить симметрично, ты что, будешь украинские вышки мобильные
1: сидеть? Нет, Лукашенко не ударит, Путин может удариться с территории Беларуси.
2: Тогда
1: типа, мы ж его, они же его ретранслятор.
2: Ну, Путин может все что угодно, да. В этом вопросе Лукашенко его не контролирует. И понятно, что может произойти, но в таком случае Путин лишается всех тех преимуществ, о которых мы говорили раньше, которые у него есть от условно мирной Беларуси, потому что тогда Украина просто по точкам, по которым по ней ударили, будет бить опять. Да? То есть это продолжение того же, что, о чем мы говорили, того же процесса. И даже и при всем при этом Лукашенко все равно не обязан включаться, по большому счету. Он говорит, ну это вот они там на нашей территории, а мы хотим как можно дальше от этого все равно стоять. И пока там пока по моей резиденции не попало, я отвечать не буду. Потому что если задуматься о вариантах его ответа, то и мне в голову нормального ничего не приходит, да. Если он с повышением эскалации идет, то есть там полонез пускает по, не знаю, чем, по украинским военным объектам в приграничье или что-нибудь такое, или какие-то другие более массированные удары, чем выключить вышки, то тогда все, Украина больше ничем не сдерживается.
0: То тогда еще наши НПЗ будут тоже совсем ничем не защищены.
2: Да, да, все, значит, на следующий день в Беларуси не остается военной инфраструктуры. И это тоже, я не думаю, что он этого хочет, так, под такой себя удар поставить только из-за того, что ему вышки снесли.
0: И у нас их НПЗ не как у России. Их два.
1: Два.
2: И они близенько. Вот. И тут тоже вопрос. Получается, что Лукашенко, когда мы говорим, война придет в Беларусь, или там Беларусь тянут в войну, они-то могут это сделать, но мне кажется, Лукашенко будет... По сути, для него все стимулы настроены в ту сторону, чтобы даже в ответ на украинский удар ничего не делать.
3: Тем часам гомельское выдание «Флагшток» зауважает, что у апошние дни российские беспилотники не накировываются уздовж белорусско-украинской мяжи. Журналисты не выключают, что ретрансляторы все ж могут быть уже отключены.
4: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
5: Далее у программы «Еврозум».
3: Чи уплывае ультиматум Зеленского на стосунки Минска и Вашингтона?
6: Ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности.
5: Новая Беларусь Карпянкова. За чьи гроши и для кого ее будуют?
7: То, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
3: Сустренимся после новинок спорту.
8: Евразум.
9: На Еврорадио новини спорту. На чемпіянаті свету па футболе ў ЗША, Канадзе і Мексіцы зафіксаваны яшчэ адзін рэкорд. Пераможны матч супраць Панамы стаў для Лукі Модрыча 200-м у складзе зборнай Харватыі. Па колькасці матчаў за нацыянальную каманду Харват цяпер саступае толькі Крыштіану Раналду, Бадэру Аль-Мутаве і Ліянелю Мессі. Акрамя таго, Харватыя набрала 3 важныя пункты і ў заключным туры групавога этапу згуляе з Ганай за выхад у плэй-оф. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна патлумачыў увядзенне пауз на гідратацыю падчас матчу чэмпіянату свету. Паводле яго слоў, галоўная прычына – высокая тэмпература, але таксама важна даць футбалістам магчымасць аднавіцца падчас турніру, які доўжыцца 39 дзён. Інфантіна адзначыў, што ўсе каманды павінны знаходзіцца ў аднолькавых умовах, таму такія перапынкі будуць у кожным матчы, а не толькі там, дзе больш спякотна. Ён таксама падкрэсліў, што для ФІФА гэта не фінансавая пытанне, а выключна спартыўнае. Джані Інфантіна заявіў, што разам з Дональдам Трампам уручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету. Пра гэта прэзідэнт ФІФА паведаміў у эфіры праграмы Fox and Friends. Паводле інфармацыі інсайдараў з Белага дома, Трамп можа выйсці на подыум разам з камандай-чэмпіёнам. Падобнае ўжо адбывалася на фінале клубнага чэмпіянату свету 2025 паміж Челсі і ПСЖ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
10: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: Днямі Джон Коул чарговы раз адрэагаваў на допіс Святланы Ціханоўскай пра беларускіх палітвязняў.
3: Вызваленых будзе больш, напісаў спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі. Аднак ніякіх тэрмінаў пра тое, калі гэта здарыцца, як звычайна, не назваў.
5: Калі ўлічыць, што Лукашэнка выпраўляецца ў доўгатэрміновы адпачынак, ёсць імавернасць, што палітвязні выйдуць на волю не хутка.
3: Аднак не выключана, што прычынай паўзы могуць быць не толькі асабістыя планы беларускага кіраўніка, але і агульны фон, які ў апошнія месяцы вісіць над нашай краінай.
5: З аднаго боку, гэта кепскія справы ў галоўнага саюзніка, з іншага не кепскія справы, ды яшчэ і пагрозы праціўніка.
3: Наколькі ультыматум Зеленскага ўплывае на стасункі Мінска і Вашынгтона? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
11: Сложно сказать, конечно, какой плыв мы, может, что-то увидим, когда приедет Коул, но я уверена, что большая часть переговорной повестки там как бы не будет раскрываться, особенно если это касается региональной безопасности, вопросов региональной безопасности. Но я хотела бы сказать следующее, что в целом контекст за последние 2-3 месяца сильно изменился. А вы знаете, что вот этот вот буквально лаг, когда Кул приезжает в Минск, он как раз примерно так и есть, 2-3 месяца. И сейчас мы видим с вами что? Мы с вами видим отложенный визит Кула. Вы помните, он анонсировал, но потом не приехал в назначенный срок. Сейчас это откладывается, Кул снова заявляет о том, что он приедет, но пока он не приехал. А за это время контекст международных отношений касаемо Украины сильно изменился. Сильно изменилась ситуация на фронте, сильно изменилось отношение к Украине и к Зеленскому в сфере именно военной безопасности, с точки зрения военных технологий. А в Зеленском и в украинских военных технологиях теперь нуждаются, особенно на фоне, как вы знаете, войны в заливе. И на сегодняшний день украинские военные технологии, они востребованы по всему миру. По-моему, президент Гондураса приезжал за дронами, насколько я помню. Вот, но это, знаете ли, серьезно уже. Это уже планетарный масштаб, да? И на это, а вы же знаете Трампа, он же уважает сильно. И как-то там насчет карт. И у Зеленского теперь карты есть. Карты, в которых теперь нуждаются все. Потому что качество войны в Украине изменилось, как вы знаете, и Украина находится в этом смысле на первом месте. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, использование БПЛА и роботизированных систем. И в этой связи Россия, так как она не то чтобы терпит поражение, но она, очевидно, на фоне теперь этих ударов выглядит не такой уже сильной и непобедимой, раз. В таких условиях, как это сказать, ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности. Политзаключённый, немножко отдельный трек, про это, может быть, стоило бы поговорить, но он здесь не бьется, он здесь не связан. Надеюсь, кстати говоря, надеюсь на это, чтобы это не было связано. Иначе мы можем оказаться в той ситуации, когда внимание к Беларуси вообще пропадет, и тогда вопрос об освобождении политзаключенных отойдет на второй план. И Кул перестанет приезжать.
8: Да, і мы таксама спадзяемся, хоць такія, ну, как бы перасцярогі былі, і гэтыя перасцярогі вон нам тут падагрывалі перыядычна в эфіры, але як вы лічыце, ўсё ж такі Кол же ж, ну не будет просто так, а причем комментуючи допис Светланы Тихановской, казать про то, что будет вызволение, причем будет вызволение великой группы. То вот рухаются процессы все ж таки, не глядя ни на что.
11: Да, они рухаются. И республиканцам и администрации Дональда Трампа нужны какие-то достижения, особенно на фоне того, что сейчас происходит с Ираном. Просто день за днем все хуже ситуация именно для политического рейтинга Трампа. Вот. И уже не говоря о том, что у них начался разлад внутри республиканской партии. Вы же знаете, вчера это или сегодня Сенат проголосовал о том, чтобы не продлевать военные, потому что военные полномочия Трампа, они недействительны.
8: Ну, ночью, вот для нас такой, ночью сегодняшней.
11: Ночью, да. Ну, это такой политический жест, указывающий Трампа на его неприятности. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно, нужны определенные достижения. Что может быть лучше, чем имидж освободителя? В данном случае я практически уверена, что да, американцы, я имею в виду государственный департамент, в частности, спецпредставитель Кул продолжает эти переговоры. Но я говорю, но мы с вами говорили о другом, мы с вами говорили о безопасности. И вот, кстати говоря, последствием еще этого ультиматума, этой показной, да, буквально модельной ситуации, которую сейчас нам с вами будут показывать, может явиться то, что Лукашенко в принципе лишится своего, там, своей мечты на место за переговорным столом. А он же мечтает быть за переговорным столом. Вот. И в какой-то момент ему почти что удалось убедить американцев в том, что он может быть полезен в этих переговорах. А теперь что получается? Не просто бесполезен, а еще и плюс ко всему оказывается и не самостоятелен, и не управляем. А Трамп, как известно, хочет убедиться во всех азбучных истинах на собственном горьком опыте. Ему мало шишек, ему набитых, да, ему другими администрациями. Ему мало экспертов, он не всегда их слушает, прямо скажем, совсем иногда не слушает. Ему каждый раз надо наступить на эти грабли своей собственной ногой. Вот и в данном случае такая же самая ситуация может быть. На сегодняшний день он наступает на эти грабли под названием «Россия непобедимая». Вот, и там возможности там, договориться каким-то образом с Россией. Он на эти грабли наступает. А Украина, да, слабая, вот это вот главные грабли. Вот, он на эти грабли наступает, он же набивает себе шишки. Ох, и, кстати говоря, я думаю, что в определенном смысле мы должны быть благодарны иранскому случаю, тогда, когда Дональд Трамп наконец-то убедился и в ограниченности собственных возможностей. И в том, что союзники — это не всегда те стороны, которые имеют в виду ваши интересы. Я про Израиль, например. Вот, поэтому я думаю, что очень многие вещи для него, как для президента в международной политике, открываются. Хотя, я думаю, эксперты ему говорили, но он же, еще раз повторюсь, он как тот младенец, который должен в первую очередь своим опытным путем убедиться в том, что, ну, там, я не знаю, огонь горячий, да, а лед холодный, и с горы лучше не падать.
3: І ўсё ж навошта Лукашэнка выбраўся ў адпачынак у такі неспакойны для краіны і яго самога час? Вы што думае палітолаг Павел Усаў?
12: Ну, я бачу розныя каментары, таксама тое, што нібыта Лукашэнка спужаўся, выязджае. Ну, мне падаецца, гэта такое перабольшванне спекуляцый і тролінг, што ў дадзеных умовах яно апраўдана. Не думаю, что Лукашенко куды-небудь сбегне и чего-нибудь боится, тем более, что сбоку владов я не бачу никаких реакций на относно ультиматуму, точнее, ультиматума Зеленского, и они его просто игноруют, как бы у этой просторы, и не было только учора, были заявы кіраўніка аблвыканкаму Гомельскай вобласці, што ўся сітуацыя пад кантролем, няма чаго там баяцца, мы пазбіваем усе дроны і гэтак далей.
8: Але вось я выбачаюся, вам не падаецца дзіўным, што гэта не Лукашэнка ў сваёй манеры сказаў, а выйшаў гэты старшыня і такі Лукашэнка прасіў перадаць, каб
12: вот... Я думаю, што гэта часткова ён жадае з сябе зняць адказнасць, бо па сутнасці ніхто не ведае, як будзе разгортвацца заўтра сітуацыя. Ці сапраўды будуць нанесены кінетычныя удары па гэтых рэтрансляторах, тым больш, што ну, так, ну, калі аб'ектыўна шчыра казаць, ніхто не ведае, дзе яны размешчаны, у якім стане. Калі гэта, напрыклад, тыя ж самыя рэтрансляторы вайсковыя, якія адмыслова ставяцца на машынамі, сістэмамі з удзелам сістэмаў РЭП, звычайна яны могуць ставіцца дзе заўгодна ў полі перад атакамі, могуць ставіцца, размяшчацца на вайсковых базах, у той же Зябраўцы, дзе, як мы ведаем, ёсць расійскія войскі. І была інфармацыя таксама, што гэтыя радары ці антэны, рэтранслятары змяшчаліся на жилых будынках, у тым же Гомлю ці у іншых мясцовасцях, приближених до мяжи з Україною, на вышках, телерадіовышках, які у кожным обласным городі не тільки ёсць, то тут уже проблема, куди палятуть гэта українські дрони, калі яны ввогулі палятуть, бо тут можна так само казати про гульню певним сенсі інформаційну, нерву, тиску і гэтак далей. Ну, калі гэта будзе нанесены ўдары па вайсковых аб'ектах, то я думаю, што пра гэта наўрад ці хтосьці можа і даведацца, калі гэта не будзе зафіксавана тымі ж самымі украінцамі і распаўсюджана. Таму сітуацыя складаная. І, канешне, Лукашэнка, ну, спрабуе нейкім чынам знову лавірваць, не выставляць нейкія ультыматумы ці не выказвацца моцна і не моцна не рэагаваць на словы Зеленскага, каб не павышаць узровень вось такой напружанасці. Гэта не ў яго, дарэчы, манеры, не ў яго стылі, бо ён заўсёды вельмі нервова рэагаваў на любыя закиды, на любые патрабаванні Захаду і Украіны, ледзь не доходзіла до таких жорстких выказываний, як пасля, наприклад, візиту Тихановської у Київ, і пасля заяву того ж Броуді і Зеленського, що ось визначено 500 об'єктів, ми готові по їх нанести удари. Ми всі пам'ятаємо, як зареагував Лукашенко, назвавши там Зеленського наркоманом, за што потым выбачаўся. І вось так, такая пераменнасць у пазіцыі. Але тое, што ён не зарэагаваў у сваім стылі, гэта ну, даволі для яго ненатуральна і можа выклікаць некалькі пытанняў, што можа быць паціху яны неяк дамовіцца і сапраўды гэтыя рэтранслятары будуць прыглушаныя. Ну, каб...
8: Наколькі вы дапускаеце такі варыянт, таму што ўсё ж такі, як сказаў Зеленскі, не публічныя каналы, праз спецслужбы, праз яшчэ там што у іх былі, яны раней яшчэ дасылалі так, просьбы свае там
12: яны ёсць, я думаю, што Лукашэнка мог, як і заўсёды, адказваць такім чынам, што гэта не ад мяне залежыць, бо тут рускія ставяць ультыматум таксама, калі я не пастаўлю ультыматум, яны вядуць сюды войскі, што мне тады рабіць, так? Ну, гэта тое ж самае тлумачэнне, як ён тлумачыўся, чаму Беларусь была ўцягнута ў вайну. Таму я не магу сказаць, як адбываюцца камунікацыі, наколькі яны эфектыўныя, як гэта паўплывае на вырашэнне менавіта дадзенай сітуацыі. Ну, мы пабачым заўтра. І таксама зразумела, што і Зеленскі не можа забраць сваіх слоў назад, бо ён, па сутнасці, павысіў стаўкі. Гэта гульня на павышэнне, так, гульня на дасягненне вынікаў. Ну і часткова так, хаця, напрыклад, нават выезд Лукашэнка ва ўмовах такога крызісу, які мы назіраем, ён не зусім бяспечны. Бо калі наступяць вось гэтыя ўдары кінетычныя, то ўсё роўна трэба нечым адказваць. А ў гэты момант, ну, Лукашэнка ў краіне няма, то бок і не прымаць ніякіх рашэнняў, гэта таксама дэманстрацыя слабасці. І альбо Лукашэнка ўпэўнены ў тым, што ніякіх удараў не будзе, і што ўжо ёсць нейкія дамоўленасці з тым, у тым ліку з Кіевым, ну, альбо рыхтуецца нейкі іншы сцэнар. Напрыклад, у момант удару ён знаходзіцца ў Маскве, адбываюцца кінетычныя удары Украіны, напрыклад, недзе там уначы ці раніцай, а гэта ў кантэксце, напрыклад, нават той же ідэалогіі, што гітлераўская Нямеччына 22 чэрвеня 41 года, не абвяшчаючы вайну, нанесла удары па Савецкаму Саюзу, і гэта укладаецца ў прапагандысцкі кантэкст, і ён, знаходзячыся ў Маскве, зразумела, згодна за сцэнаром Крамля, просіць пра ўвядзенне дадатковых войскаў у Беларусі, пашырэнне вайсковай інфраструктуры, пачатак мабілізацыі, пачатак падрыхтоўкі да, напрыклад, нейкіх дзеянняў на розных участках мяжы. Гэта не толькі Гомельская вобласць, гэта Берасцейская і Валынская вобласць, там таксама рускія могуць, і пра гэта казалася, выкарыстаць гэтую сітуацыю менавіта дзеля таго, каб не біць па Кіеву, напрыклад, а біць па камунікацыях, інфраструктуры, спалучэннях Украіны і Польшчы, той же самы. Вось гэта самы небяспечны сцэнар.
5: У эфіры Еўрарадыё былі палітолог Павел Усаў і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яны пракаментавалі ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак і стан беларуска-амерыканскіх адносінаў. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
5: Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
7: То, па суці, это проста аплата за услугі там ад определённай епархіі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудская зорка Том Круз апублікаваў рэтраспектыўнае відэа, дзе сабраў свае самыя вядомыя ролі, ад лепшага стралка і рызыкоўнага бізнесу да чалавека дажджу і Джэры Магуэра. У сваім паведамленні ён падзякаваў усім, з кім працаваў амаль 46 гадоў і адзначыў, што з нецярпеннем чакае новых сустрэч з гледачамі ў кіно. Асаблівую ўвагу выклікаў фрагмент яго новага фільма «Дзігер» рэжысёра Алехандра Іньярыту, дзе Круз з'яўляецца ў нечаканым вобразе нафтавага магната. Прэм'ера запланавана на кастрычнік. Тым часам кампанія «Рыбут Сьюдзіс» анансавала пашырэнне сваёй дзейнасці і запуск новых кінапраектаў у 2026 годзе. Ад мастацкіх і дакументальных фільмаў да падкастаў і нават відэагульняў. Сярод іх хорор-камедыя «Сокавы дэтокс» і іншыя працы, што даследуюць сям'ю, памяць і культурную спадчыну. Новая анімацыйная стужка «Бэтмен Найтфол» частка першая ад Warner Brothers Animation стала адной з галоўных падзей фестывалю ў Ансе. Фільм адкрывае маштабную трылогію, заснаваную на адной з самых вядомых сюжэтных ліній коміксаў пра Бэтмена, дзе з'яўляецца культавая гісторыя пра суперзлодзея Бэйна і драматычнае выпрабаванне цёмнага рыцара. У цэнтры сюжэту аслаблены Бэтмен, які пасля цяжкіх стратаў спрабуе ўратаваць Готэм у адзіночку, і новы Робін Тім Дрэйк, які нечакана становіцца ключавой фігурай гісторыі. Фільм атрымаўся значна больш змрочным і жорсткім за папярэднія экранізацыі. Бэйн паказаны як не толькі фізічна магутны, але і вельмі разумны праціўнік, а Готэм як горад, што апускаецца ў хаос. Стужка выклікала моцную рэакцыю гледачоў на фестывалі, і крытыкі ўжо называюць яе адным з самых перспектыўных анімацыйных праектаў DC апошніх гадоў. Амерыканская кантры-выканаўца Алексіс Уілкінс апынулася ў цэнтры грамадскай дыскусіі пасля таго, як стала вядома пра яе ўдзел у канцэрце на мерапрыемстве Freedom 250 у Вашынгтоне. Артыстка заявіла, што выступіла па запрашэнні і без фінансавай узнагароды, падкрэсліўшы, што яе прафесійныя дасягненні нельга ставіць пад сумнеў праз памылковыя інтэрпрэтацыі. Пасля крытычных пытанняў у соцсетках, у тым ліку адносна магчымых канфліктаў інтарэсаў, Уілкінс адказала жорстка, назваўшы абвінавачванні непраўдзівымі. У абмеркаваннях таксама згадваўся яе партнёр, дырэктар ФБР Каш Патэл. Аднак спявачка падкрэслівае, што яе кар'ера і выступленні не звязаныя з палітычнымі пасадамі іншых людзей. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Цягам апошніх гадоў у Беларусі было створана шмат так званых ваенна-патрыятычных клубаў пад патранажам унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў.
3: І ўсе яны ў 24-м годзе аб'ядналіся пад дахам фонду «Маладая гвардыя», стварэнне якога ініцыяваў намеснік кіраўніка МУС Мікалай Карпянкоў.
2: На публіку Карпянкоў гучна заяўляе пра высокія мэты. Аднак, як высветліла расследніцкае агенцтва «Бюро», на самой справе пад эгідай патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання бюджэт фонду сплывае на паляпшэнне дабрабыту жонак беларускіх сілавікоў.
3: Як сталася, што менавіта Карпянкову даверылі справу па аб'яднанні клубаў у фонд і чаму ў ім вучаць дзяцей?
2: На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваюць журналісты-расследнікі Бюро Медыя Ксенія Вязнікоўцава і Алексей Карпека.
4: 20-й год, які, так сказаць, у медыйную прастору вывеў Карпянкова, дзякуючы яго вайне з вітрынамі, але потым чамусьці пачалі развівацца вось гэтыя структуры ваенна-патрыятычных клубаў. І ўсё ж такі пішаце вы пра 21-й год. У 21-м годзе ці ўсё ж такі раней вось нейкія такія падобнае нешта было, ці не было?
5: Смотрите, у нас немножко, да, тут мы сейчас в диалоге перекосили как бы вот этот временной континуум, да, но вообще технически, да, сами вот эти военно-патриотические клубы в Беларуси, как какое-то массовое явление, да, они начали вот зарождаться где-то примерно как раз-таки в 21-м году, этому есть простое объяснение, это последствия событий 20-го года, да, потому что белорусские власти и силовые органы неожиданно для себя осознали, что в стране выросло несколько поколений людей, молодых, да, которым, ну, которым не нравится система, не нравится режим Лукашенко, и которых не устраивает то, что происходит в стране. А это значит, что будущее поколение, для того, чтобы оно не бунтовало, его нужно брать под контроль и воспитывать вот в правильной вот этой парадигме того, какими гражданами Лукашенко и его приспешники хотят видеть белорусов, да, и логично, что, конечно же, нужно начинать там с низов, да, с детей, потому что дети — это все-таки заводские настройки, да, где нет там какого-то еще критического мышления, да, где в призме восприятия реальности, да, там полиция и военные — это крутые ребята, это защитники, это гаранты какой-то безопасности, да, то есть, ну, пока как бы эта картина мира не ломается вот об эту дубинку, которую потом тебя лупят на следующем протесте по спине, да. Поэтому, конечно же, власть, она начала реализовывать вот эти свои идеологические фетиши как раз-таки через вот эти вот военно-патриотические клубы, да, где, во-первых, безусловно, детям прививают вот эту правильную в понятии режима картину мира, да, свою вот эту идеологию, любовь к родине, желание умереть за родину, если та того попросит, да, то есть, естественно, это, опять же, физическая подготовка, да, это какая-то там строевая подготовка, это какие-то базовые навыки, умение обращаться с оружием, да, то есть, ну, по сути, как бы детям закладывают идею в том, что вот если вдруг когда-то в страну придет война, ее, конечно, нету, потому что Лукашенко, вот он 30 лет наш гарант безопасности, да, но вот если вдруг, да, то нужно как бы будет пойти и умереть за отчизну, да, и это все, конечно, очень вредная штука, безусловно, потому что уже есть последствия, есть воспитанники вот этих вот военно-патриотических клубов, которые впоследствии действительно настолько увлекаются вот этой идеей, да, что они продолжают как бы свою жизнь и связывают ее с вот каким-то военным сектором, либо МВД, да, там они поступают в какие-то специализированные учреждения, или они хотят пойти в армию, стать силовиками, да, то есть вот это вот навязывание, как бы милитаризм вот этот повсеместный среди вот детского вот этого белорусского населения, безусловно, он набирает обороты и формирует вредную картину мира для детей.
4: Алексей, я звертаюся до твоего материала, и вот так само покуль, что еще до вот этой частки. Ты пишешь, войсково-патриотичные клубы при частках внутренних войск МУСК з'явилися у 21-м годе. Их створили за инициативы Миколая Карпенкова. Это ягонный проект, який он последовательно развивает. Вот на этом моменте, вот 21 год и створение этих клубов, это все ж таки была некая такая, я не веду, инициатива там, ти там проект, ки там представлялся и, ну, умовно я кажу, там где-нибудь ухвалялся про палату представников, там, про администрацию президента, ти что, типа, кольки он был наместником министра внутренних справ, то это по линии министра МУСа, как бы и шло вот это такое, як, памятаешь, как были это, юный даишник, юный пожарник, а тут такі от юны военно-патриот, да, так, такі при військових причастках внутрішніх войск просто по ініціативі ось керівництва МУС почало створатися.
6: Насколько я помню, было постановление либо правительства, либо Лукашенко о развитии военно-патриотического воспитания в Беларуси как раз где-то в 21-м году. И именно появление этого постановления в том числе лоббировалось со стороны Карпенкова, который неоднократно выступал в государственных различных медиа и вообще, в принципе, продвигал вот это вот так называемое военно-патриотическое образование в Беларуси. И, насколько я понимаю, вследствие его вот это лоббирование этой идеи, продвижение этой идеи, власти Беларуси, режим Лукашенко, узаконили это все, да, создали некую рамку законодательную для создания таких военно-патриотических клубов при военных частях. И уже потом, да, он пошел дальше уже вот с фондом. Но фонд не сразу тоже ведь появился. Он через 3 года только после вот этих всех клубов, которые начали появляться, он в 24-м году появился.
4: Якая была аргументация необходимости створения этого фонда?
6: собирать все военно-патриотические клубы при внутренних войсках МВД, именно только при внутренних войсках МВД. То есть есть военно-патриотические клубы там при частях армии, при других там в школах, да, при каких-то других организаций, ведомств. Конкретно фонд Карпенкова занимается только клубами при внутренних частях, ну, внутренних войсках МВД. Собирать их, аккумулировать финансово, централизованно, значит, там устраивать какие-то программы, они там лагеря различные делают, соревнования, какие-то там иные активности, да, они активно участвуют там в различных государственных мероприятиях. Но опять же, это удобно с точки зрения финансирования, что не нужно деньги раскидывать по 10-15 частям, да, и еще и напрягать непосредственно МВДшные структуры, а есть вот некое юрлицо, куда закидываются денежки, а эти денежки потом распределяются так, как им нужно.
5: То есть вообще изначально как бы идея сама по себе хороша, потому что для того, чтобы организовать этот лагерь, да, и какие-то активности, нужен бюджет, да, который, как правило, изначально там в бюджете какого-то конкретного подразделения под это не заложен, да, то есть, естественно, какой-то отдельный орган, да, или там какая-то часть, они должны постоянно как бы тратить время на то, чтобы вот найти какие-то там донаты, привлечь какие-то там, не знаю, пожертвования, да, или выбить какой-то бюджет, да, от там вышестоящих органов, да, и как бы создать какой-то аккумулирующий орган, который возьмет на себя вот эти все сервисные функции, да, и по сути просто будет как будто бы там либо передавать деньги там в конкретную часть на эти лагеря, да, либо оплачивать какие-то расходы, она как бы супер классная, да, но просто как все бывает в Беларуси, любая классная идея, она как бы создается не под это, да, то есть как бы афишировалось одно, а на выходе получилось совсем другое, потому что оказалось, что, как бы, ну, сразу спойлер, фонд Карпенкова, он очень специфический, он не помогает военно-патриотическим клубам, он помогает людям, вот отдельно конкретным семьям, в том числе своей собственной.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналістамі расследніцкага цэнтра бюро Алексеем Карпекам і Ксеніяй Вязнікоўцавай. Гаворка ідзе пра вайскова-патрыятычныя клубы пад кіраўніцтвам Мікалая Карпянкова. Хто выдаткоўвае на іх грошы і хто траціць?
4: Алексей, высветлілі, адкуль гэтыя грошы, там што гэта за донары, там адкуль это ідуць гэтыя паступленні? Гэта бюджэт ці это, знаешь, как любіць Губазік у сваім стылі там прыйсці да якіх-небудзь там прадпрымальнікаў і сказаць: "Так, чувачок, или там пальцы ў дзверы, альбо пералічваеш грошы на фонд?"
6: Ох, насчёт источника этих денег, там, конечно, всё не так просто. Ранее Белпол публиковал письмо Карпенкова, которое он отправлял министру промышленности о том, что вот было бы неплохо, вот у нас такой фонд есть, чтобы и было бы неплохо, чтобы, значит, на системной основе белорусские государственные предприятия начали бы какие-то суммы нам переводить. И он там упоминает, что у них уже предварительно согласована какая-то помощь, да, со стороны того же «Интеграла», со стороны ОАО «Александрийская». Мы попытались узнать, кто еще есть среди доноров этой организации. Разговаривали с бухгалтеркой фонда. Она, конечно же, нам ничего не рассказала. И сам фонд, понятное дело, нигде не афиширует, кто их спонсирует, кто их поддерживает.
5: Ну, на самом деле, вариантов источников может быть несколько, да, это может быть как какая-то там системная поддержка от органов государственной власти, либо от каких-то госпредприятий, да, либо это может быть такая поддержка от частных предприятий, потому что фонд очень удобная штука, глобально не нужно как бы раскрывать, кто тебе эти деньги задонатил, да, и вот как раз-таки через такие относительно анонимные структуры очень удобно как раз-таки проводить взятки и откаты, да, потому что ты не напрямую там условно приносишь кэш-чемодане, да, где тебя могут как бы за руку словить, да, а ты можешь там, например, вот крышует там, например, Карпенков какое-то предприятие, ты туда вот в фонд деньги перевел, да, типа вот пожертвовал, а они уже дальше там как бы сами раздербанили, куда им надо, к тебе как бы вопросов тоже нету, да, то есть через такие структуры вполне могут как бы проворачиваться тоже такие схемы. Я не утверждаю, что они так делают, но так может быть.
6: Я бы также хотел еще добавить, что когда фонд создавался, то типа, на мероприятии, когда объявляли, что вот фонд создан, там, значит, пригласили разных людей, среди прочих гостей официальный телеграм-канал МВД, внутренних войск МВД, упоминал некоего Александра Зайцева среди приглашенных гостей.
5: Александра Николаевича, по-моему, там было.
6: Да-да-да. На фото и видео его нет. То есть он не захотел светиться на фото и видео, но непосредственно пресс-служба сама его упомянула. Тот ли это Александр Зайцев, который нам всем известен? Ну, кто его знает?
5: Ну, я полагаю, что тот, потому что Александр Зайцев, он действительно очень крупный меценат, он очень любит как бы помогать там различным религиозным организациям, там, костелам, в частности, вот одному конкретному приходу, но, правда, выясняется, что как бы меценатство, это все, оно гроша ломаного не стоит, потому что, по сути, это просто оплата за услуги, там, от определенной епархии, от определенных представителей католической церкви, которые впоследствии как бы, ну, лоббировали его личные интересы по снятию санкций с него лично, с его активов и с Бремена Групп в Германии, да, то есть у нас даже есть документ, да, вот у него есть такой дружок Лашук Игорь, да, Ксенс из Столбцов, который у него почему-то вдруг стал бизнесменом и владельцем его логистической фирмы, да, и вот Лашук, он сам писал, что вот Зайцев, значит, он вот столько-то вложил вот денег сюда на безвозмездной основе, столько-то сюда, вот совокупно, значит, он в этот весь католический долгострой, там, по-моему, ввалил $260,000, да, ну, то есть, как бы, у человека есть возможности, у него есть бэкграунд, значит, по там какому-то пожертвованию меценатству, почему он не может, помимо религии, поддерживать МВД? Да легко.
4: Я нагадаю, что с нами были журналисты-расследовальники бюро «Медиа» Ксения Везняковцева, Алексей Карпека. Чекаем новых расследований, гучных, и чекаем у эфиры. До встречи. Живе Беларусь.
5: До встречи. Живе.
6: До встречи.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Венесуэле отбылися два могутные землетрусы. У Раде Европы рыхтуют черговую резолюцию по Беларуси. Белорусский футбольный клуб не может отримать гроши про санкции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Венесуэла отбылися два могутные землетрусы магнитуды 7,2 и 7,5. Подземные штуршки были зафиксованы с розницы меньше за хвилину и привели до разбурения у столицы краине Каракасе. Улады ввели режим надзвичайного становища, закрыли международный аэропорт и распочали масштабную выратовальную операцию. Поведомляется про обвал будинков и людей, которые могут находиться под завалами. Официальные известки про колькость загинулых и потерпелых покуль не опубликованы. Однако геологічная служба Злучаных Штатаў папярэджвае пра высокую верагоднасць значных чалавечых ахвяр і маштабных разбурэнняў. У парламентской ассамблеи Рады Европы идут працы над черговой резолюцией по ситуации у Беларуси, якую планируют принять на осеньской наступной сессии. Про это рассказала Александра Мамаева, представница координационной рады и керовничка делегации белорусских демократичных сил у ПАРЕ. Это будет больше поширенная резолюция, якая закране наступные темы.
4: Там абмяковывалі план актыўнасцяў на наступныя два гады, падтрымку Рады Еўропы. І вось мы, так як звычайна, праходзімся па розных праектах. І там вельмі шмат таго, што закранае непасрэдна беларусаў. Та і праца па медыя, па правах чалавека, па моладзі, па жанчынах. То есть вельмі розныя накірункі.
3: А над гэтай резолюцией працуе команда Эммануэля Зінгереса, депутата з Литвы. Ён генеральный докладчик ПАРЕ по ситуации с правоборонцем у супрацовничая активно с белорусской делегацией, удакладняя Александра Мамаева.
4: Наша делегация так само уваходит в одну из таких активностей. Это такое узмацнение политического сопрацовательства с демократичными силами. Шмат было информации про працу Конгресса местных и региональных уладов, потому что зараз они ратуют и резолюцию, и такие доведник для мясцовых уладов, как их разослать, как працевать с белорусами, как вырешать их проблемы. То есть это такие люксембургские решения на мясцовом узровне.
3: У парламентской ассамблеи Рады Европы прошли дебаты у рамках працы над резолюцией, где выказывалася и белорусская делегация. Нагадаем, летняя сессия парламентской ассамблеи проходит у Страсбуру до 26 червня. Белорусский футбольный клуб «Торпедо БелАЗ» с Жодина не может отримать гроши от УЕФА за удел у Еврокубках про санкции супрать своего фундатора предприемства БелАЗ. Про это расповел начальник управления спорту Менского областного выконавчего комитета Роман Кузнецов. Клуб за пошние 3 года повинен был отримать больше за 2 миллиона долларов призовых, однако выплаты не были проведены за забороны финансовых операций с компанией, якая находится под санкциями Европейского звязу. Повод для официальных тлумачений в Евразвяза санкции супраць БелАЗа уведены за его роли як державного предприемства, якое падтрымлівае режим у Беларуси. Польский суд отменил ранее призначенную дату передачи 7-годового хлопчика с Беларуси его биологичному батьку, который живет в Минске. Про это поведомила опекунка дитяти Ганна Ковалева у социальных сетках. Ранее Варшавский суд постановил передать хлопчика, который имеет международную оборону в Польше, биологичному батьку. Передача была запланована на 27 червня, однако после разгляда апелляции дата была скасована. Дитя разом с семьей переехало в Польшу в 2021 году и отримало международную оборону. Позднее польские органы опеки передали хлопчика у приемную семью. Решение суда выкликало широкий громадский резонанс и поддержку с боку правооборонных организаций и активистов. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Палова года прайшла, толькі час ад часу мы прыгадваем, што ў Беларусі ён праходзіць як год жанчыны. Улады ў Мінску працуюць паводле графіку мерапрыемстваў, які раней узгаднілі, ды прыгадваюць аб жанчынах час ад часу. Інфармацыі з'яўляюцца ў беларускай ідэалагічнай прасторы. Прыгадалі ў нашым эфіры тут у студыі Улады Грынёўскі. Запрашаю вас на праграму «Мы бачым». І таксама вітаю нашых гасцей сёння гэта. Першая намесніца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч ды прадстаўніца фемгрупы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендэрнага гвалту не адной Станіслава Цярэнціва. Гутарым пра год жанчын, пра атмасферу гэтага паўгоддзя.
0: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Так нечакана, так, Александр Лукашенко 2026 год аб'явіў годам жанчыну. Увогуле былі такія меркаванні, што, не ведаю, прыдумалі гэта ў самы апошні момант і вось вырашылі, што гэты год будзе годам жанчыны, бо неяк у мінулым годзе не было ніякіх прадпасылак, што акурат праблемы нейкія з жанчынамі ў Беларусі, гэтыя праблемы будуць вырашаць. Я абавязкова спытаюся ваша меркаванне, вось як вы глядзіце на гэты год. Першае, што я хачу выдзеліць, вось тыя мерапрыемствы, за якімі мы сочым, гэта пэўны фармалізм. Я скажу, што я маю на ўвазе. Недаўна вось была такая абвестка, там святкаванне Дня горада, ля-ля-ля, рубля, нібыта яны праводзяць конкурс касцоў, і абвестка такая, такі дадатак да гэтага конкурса касцоў, што ў год жанчыны, відавочна, да гэтага курсу запрашаем, цытата, прыгожую частку чалавецтва. Прайшоў гэты конкурс, адчыталіся, што две прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва таксама далучыліся да мужчынаў і паўдзельнічалі у гэтым конкурсе касцоў. Ну і ведаеце, ну рэальна яно неяк так выглядае, што тых жанчын то табе да касцоў прылепіць, то там прылепіць да нейкага сходу, дзе таксама размова нібыта пра правы жанчын. Фармалізм, вось гэта маё такое вызначэнне. Першае, гэтага слова. Крымская Юля, вось як ты пакаментавала такое маё меркаванне?
3: То я бы полностью согласилась с тобой с этим формальным подходом. И не только даже с формальным. Для меня это выглядит все с такой приставкой псевдо. Мы будем делать год белорусской женщины, но это такой псевдоповод для того, чтобы на самом деле не говорить про права, про проблемы, про запросы, интересы женщин как социальной группы с разными уязвимостями. А все это мы запихнем под ковер, при этом будем делать вид, что мы всячески подчеркиваем про роль женщины, важность и так далее. Но все это опять-таки спускается сверху в разные, например, исполкомы, сельские советы или в Белорусский союз женщин, где приказами, указаниями говорится, что нужно что-то делать. Вот что-то нужно делать и подчеркивать значимость этой инициативы.
2: Станислава Калевска, как ты бачишь это пытание? Ти, может, у тебя иншее отчувание? Такого нема отчувания, как у меня?
4: Это такая подмена понятий, когда одной рукой у нас объявляют год женщины и закрывают глаза на какие-то структурные проблемы, на ситуацию с проблемой там домашнего насилия, с экономическим неравенством. Оно нам показывает красивую картинку, вытаскивают этих бедных женщин, заставляют их еще больше поработать, отчитаться, сделать какие-то красивые лозунги, написать об этом в медиа и в статьях. Но в тот же момент принимается закон о пропаганде бездетности, о давлении на квив людей. И получается, что год, когда мы приглашаем права, потребности женщин, ухудшаем им жизнь на законодательном уровне.
2: Провел эту цитату, меж иншим, про то, что вось на гэты конкурс так запрашаюць прыгожую частку чалавецтва. Мне здаецца, што гэта само па сабе ўжо нейкі такі штамп, які гадоў 20, калі не 40 гадоў, ужо абсалютна не актуальна. Так, вось у сучасных рэаліях нейкі іншы падыход, вось гэтыя людзі, якія вось яшчэ выкарыстоўваюць такія фразачкі, што вось, калі ласка, зараз мы зробім мерапрыемства для прыгожай часткі чалавецтва, як вам здаецца? Могуць яны нешта такое цікавае, крэатыўнае падрыхтаваць і, у вас так, нейкім чынам змяніць менять свой подход до женщины? Станислава, с тобой хотел бы застаться.
4: Такой подход можно встречать не только у чиновников нашей Беларуси, но и также у представителей демократического сообщества и общественных организаций. Это такой сексизм, который годами процветает. Конечно, если ты хочешь там действительно подумать, что можно улучшить положение женщин, можно всегда спросить у самих женщин, да, чтобы, во-первых, сами женщины сказали, что им нужно, сказали, какие у них потребности, получили какие-то инструменты и возможность влиять на принятие решений. Причем, опять же, повторюсь, это касается везде. И всех ситуаций, да, не только государственного управления у нас в стране, но и в тех процессах, в которые мы погружены, как белорусы и белорусские, и в эмиграции, и в каких-то других процессах в том числе.
3: Согласна со Стасией в первую очередь, но здесь есть еще один такой момент, что демократическим силам и тем мужчинам, которые по-прежнему еще используют какие-то гендерные штампы сексистские, типа там про прекрасную половину человечества или красивых женщин и все такое. Есть мы, такие как watchdogs, как мы себя называем, которые могут им на это указывать, и мы это постоянно делаем. И так или иначе, какой-то процесс образовательно-просветительский происходит, и кто-то из них начинает по-другому действовать. Это из позитивных. Но что касается государственных чиновников, тех, которые есть в нынешней Беларуси в политическом режиме, то там, конечно, им на это никто не указывает, поэтому они продолжают все это копировать и продуцировать. Но тут есть еще один момент. Я вспомнила, что недавно специальный рапортер по правам человека ООН Нильс Мажейкис давал доклад, и он назвал один из показателей того, что происходит, ну, помимо репрессий, это такая тотальная советизация. Это все, это как раз из очень такого советского прошлого, когда в передовицах, там, не знаю, в газете «Правда» или в каких-то таких подобные штампы, ну, встречались, наверное, каждый день, и такое отношение к женщинам, как к объектам, как к украшению, всему, что с этим связано. И это, конечно, примечательно, особенно когда речь идет, я так понимаю, про конкурс косцов, то есть тех, кто косит, да, то есть женщины наравне с мужчинами вышли и продемонстрировали свои способности, но при этом все равно идет отсылка к их внешности. Спрашивается, зачем это делать? Ну, потому что никто не думает и просто воспроизводит то, что привычно, и то, что сейчас воспроизводится еще чаще, чем раньше.
2: Ну так, ресоветизация Беларуси на давно уже добывалась, они же сами гонорятся тем, что они, умовно кажучи, послядовники вось той советской системы, якая была на протягу кольки там годов, 80-90 годов.
3: Да, абсолютно, но были периоды, когда это как-то уходило, наверное, на второй план. Помните, был период диалога Евросоюз-Беларусь, когда все-таки было очень много прогресса, в том числе и в нарративах, и это уже не так употреблялось, но сейчас это такой очень сильный откат назад, гораздо больше, чем даже в 2020 году или в начале 2000-х, и это очевидно по разным показателям, и этот год женщины, мне кажется, это тоже такая вот практика из очень далекого прошлого.
2: Я, мне кажется, начал с некой такой нудной вельми нотки, так, о проблемах начал говорить, вот такое мое трошки негативное восприятие этого года. Какие ваши такие огульные назирания, коли говорить в угле про этот год женщину, как он идет, как он проводится? Ну, вот, окромя, ну, таких неких формальных, мне кажется, мероприемств абсолютно. Хотя там же был некий женочий форум, якийсь там из России коуч приезжал и женщинам рассказывал про то, как треба развивать свою сексуальность. Навод Беута про это писала, что там некий российский коуч, супер-супер-стар, признаюсь, я не ведаю, бо не траплялся ее нигде. Але Беута там писала, что вот там некий форум женочий проходил, некий супер-стар-коуч из России приехал и будет белорусским женщинам тлумачить, как знайти свою сексуальность. Боже, нечто вы в этом ходе так само зауважили позитивного. Вы усмехаетесь, девчата, что коуч той ничему не научит белорусских женщин. Станислава, Хлевска, твое бачення.
4: У нас опять начинают женщину просто не сводить до функции. Женщину, которая должна рожать, ублажать, веселить, украшать, при этом успевать работать, успевать заниматься семьей, потому что очень часто в основном вся нагрузка ложится на женщину, должна заниматься старшими родственниками, должна решать какие-то ментальные вопросы и в целом следить за всем тем, что происходит, за менеджментом в семье. И при этом еще должна быть веселая, позитивная, когда красивая, счастливая, украшать собой весь этот мир. Ну и, конечно, я отслеживаю все какие-то новости только по тем вспышкам медиа, которая появляется. Сложно, конечно, судить о том, как на самом деле это происходит в Беларуси, не находясь там. И тут сложно тоже лукавить и говорить, что я знаю все, что происходит на местах. То, что дается в паблик, и то, чем, видимо, гордятся, что хотят продемонстрировать, это меня, конечно, больше расстраивает. И от коучей различных, этих показательных выступлений. Опять же, работая с женщинами, с потребностями женщин, я вижу, что ситуация только усугубляется. Это вопросы насилия, это какая-то помощь правовая, это экономическая ситуация и так далее. Это возможность в целом выезжать куда-то, образовываться, узнавать что-то, чем-то интересоваться, потому что все эти возможности у нас схлопываются. Конечно, тут найти позитивные моменты очень сложно. Вот. Ну, из хорошего, что некоторые пытаются писать фемитивы в медиа. Вот. Может быть, Юля более позитивная.
2: Державная медиа так само використовують фемитивы зараз?
4: Да, были попытки замечены.
2: А чому ты говоришь, что спробы? Это отрабатывается, что не пошло далее, эти просто пару разов зауважили?
4: Были разы. Я заметила несколько раз. Это были попытки, я их поддерживаю. Вот. Не всегда они были удачные, но за стремление спасибо.
2: До речи, в белорусском демократичном сиротку так само с феминитивами вельми шмат можно дискутовать, але мы про это на полностью не будем дискутовать. Я, до речи, за, мне здається, что они просто мають увайсти у наше життя. І... А, я не ведаю, я просто ситуацию рассказываю. Ну, ось, коли говорить, например, про женщинок, які керують, так? Мы докладно ведаем, что у нас есть король, королева, цар, царица. Ну, то есть мы же не называем Екатерину некую другую королем, так? Ці цару. Мы поговорим царицей, бо она керувала там у неким 18-м стагодзе. Тады была потреба придумать, умовно кажучи, той фемінітив. Зараз у нас у 21-м стагодзе першая президентка з'явилася у 60-х годах у Аргентині, увогуле, коли казати, ну то откуль Бог гэты фемінітив увайсці у життё, коли до гэтага у нас ніяких президенток не было, а керували только мужчины. Это абсолютно про это. Юль, ну вы бачите, Станислава говорит, что, может, ты знайдеш некие позитивные речи во всех этих идеологичных пропагандистских штуках.
3: Нет, я не найду. Я только скорее на посмеяться иногда от кринжовых вещей, которые случаются. Причем, я думаю, они не специально, но вот они показательны с точки зрения, например, того же визуала про, на самом деле, отношение к белорусским женщинам. И по этому поводу я вспоминаю два момента. Первый — это этот постер и битборд, не один, который висели в разных городах, на котором было написано «Год белорусской женщины», и где-то, наверное, две трети занимал портрет Лукашенко. Ну, и это все, что вы должны знать про то, как выглядит белорусская женщина. А второй момент, я не помню, в каком-то районе, тоже был какой-то конкурс, по-моему, и поставили, так, ну, я бы сказала, надгробную плиту. По крайней мере, она так выглядела в таком черном, наверное, граните или мраморе, я не помню, и тоже было написано «Год белорусской женщины» там, и какое-то посвящение. И
2: вот так, это да, вот... речи, потом меня меняли, их это, ну, с резонансом.
3: Да, но такая, абсолютно, но изменения не намного улучшили саму эту идею, вот этот визуальный образ, да, отношение к женщинам. И нет, для меня это все абсолютно действительно такое декоративно-декларативное, поскольку Станислава абсолютно права, что положение, ситуация ухудшается, женщины находятся под большим прессингом, под репрессиями, с разных сторон попадают под это, и не только с точки зрения там закона против бездетности, под который в первую очередь попадают женщины, вот этой пропаганды, да, но и многих других моментов, и не только женщины-политзаключенные, но и в целом, и репродуктивные права уменьшаются, и каким-то образом поражаются, и вообще ситуация ни на каком из направлений, ни на рынке труда, ни в сфере образования, медицины, ни тем более с домашним насилием не становится лучше. Реальные проблемы женщины никто не решает, потому что никто не обращается к ним, никто не делает никаких исследований, не дают статистику, все скрывается, поэтому мы можем только исходить из связи с теми женщинами, которые остаются в Беларуси, получать информацию от них непосредственно. Какие-то вопросы стараемся подсвечивать и решать настолько, насколько мы можем.
1: Зауважаюць наши гости, награю з нами першая намесніца прадстаўніца по социальной палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч ды прадстаўніца фемгрупы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту не адной Станіслава Цярэнціва. Працягваем праграму.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо Рацыя.
2: Мы акрэслілі ўжо, што ёсць праблема, так, і пра іх будзем далей гаварыць. Я хачу, каб мы знайшлі адказ вось на адно такое пытанне. Ну, ўсё ж такі, да, жыццё падзялілася на да 20-го года і пасля 20-го года. Вось, напэўна, перад 20-м годам вы ж таксама, не веду, гэтыя афіцыйныя саюзы жанчынаў супрацоўнічалі, назіралі, як яны працуюць. Яны таксама зараз робяць стаўку на гэтыя афіцыйныя прафсаюзы жанчынаў. Няўжо там вось аб праблемах увогуле ніхто не будзе гаварыць? Няма нейкіх у нас спасылак думаць пра тое, што ўсё ж такі, ну, хоць нейкія лакальныя праблемы жанчын, яны сапраўды гэтыя дзяржаўныя прафсаюзы змогуць узняць, падускатаваць, вырашыць нейкім чынам іх. Ці ўсё ж такі зараз такі час, што не да вырашэння праблемаў і ўвогуле нельга ў Беларусі гаварыць, што гэтая праблема ёсць?
4: Я бы сказала, што мы не можам, канешне ж, апяць непагружаны ў эти працэсы, утверждаць, што нічого не рішаецца, да? Но мы можам смотрець на те результаты, то, што мы видим. Мне кажется, такая проблема у нас в стране сейчас, что любая критика воспринимается не как критика конкретной сферы или конкретного какого-то положения. Какие-то нападки на власть и люди из-за того, что не понимают, как работает процесс принятия черный ящик, да, что можно сказать, а что нельзя сказать, чтобы это не считалось как предательство, не расценилось как критика, выбирают вот в этом общем поле непонимания, как двигаться, какие-то вещи умалчивать или очень мягко, вероятно, про них говорить. Поэтому я бы сказала, что даже если бы что-то говорится, да, что-то поднимается, что-то обсуждается, да, где результат? Это структурные проблемы, и многие из них требуют такой политической воли. Изменения на уровне принятия решений. Не обязательно там менять конституцию, хотя местами бы и следовало, но как минимум те решения, которые на уровне исполнительной власти, там, в районных центрах, в городах и так далее. И вот этих изменений по той, опять же, статистике, по тем данным, по той публичной информации, что у нас есть по ряду проблем, я не вижу. Опять же, очень сложно работать в поле, где ты эту информацию собираешь по крупинкам, да, где люди боятся чем-то поделиться. У нас у многих ухудшился доступ к нашей целевой аудитории. Я думаю, что даже не в каких-то темах проще, потому что когда, например, у женщины проблемы с домашним насилием, она обращается туда, куда находит помощь, да, там уже нету каких-то надстроек, да, что это там в эмиграции, что это какая-то, возможно, позиция, что это связано с там, протестами 20-го года. Это уже не важно, важно, что нужна помощь, нужно обратиться. Поэтому у меня есть какой-то выход на людей. Но вот мы многие потеряли связь, чтобы понять, какие реальные ситуации, какие реальные положения в ряде сфер, где мы просто ограничены в своих возможностях. Я надеюсь, что они поднимают эти темы. Я надеюсь, что что-то решается. Но, к сожалению, общая картина только ухудшается.
3: Ты сказал про профсоюзы,
2: государственные... Профсоюзы, жаночая организация, вот это. Но они же там нечто мают робить. Они же не могут только вот шильды такой быть.
3: Да, безусловно, но какие-то мероприятия, наверное, проводятся, и мы видим даже по публикациям СМИ. Но нужно же понимать, что тот же самый Белорусский союз женщин имеет очень четкую повестку и четкую артикуляцию того, как они к этому относятся. Председательница этого союза говорила о том, что для них понимание равенства – это когда женщина может быть одновременно строить карьеру и при этом заниматься домом, воспитывать детей и быть счастливой.
2: Супермен,
3: да?
2: Таки.
3: Да, да, но это такой неопатриархат в чистом виде, когда уже женщинам как патриархате не говорят, что у них совсем нету никаких прав. Зато говорят, что да, вот, пожалуйста, можете строить карьеру и заниматься тем, чем вы хотите. И при этом на нее накладывается еще двойная, тройная нагрузка по домашним заботам и делам. И при этом она еще обязательно должна выглядеть там счастливой и радоваться жизни. Но это же не говорит о том, что каким-то образом, как правильно сказала Стася, решаются проблемы на структурном и системном уровне. И опять-таки ни один профсоюз в Беларуси на сегодняшний момент, как и ни одна организация, какая бы она ни была, тем более женская, не может быть не в логике существующей идеологии и существующего режима. Не может просто поднимать те вопросы и те проблемы, которые есть, если это каким-то образом не следует линии партии, да, условно говоря, то есть идет вразрез с государственной политикой. Если тот человек, который называет себя президентом, очень четко заявляет какие-то абсолютно шовинистско-сексистские вещи, то никто не будет ему перечить и говорить про какие-то права женщин или там про гендерное равенство. Гендер вообще назван национальной угрозой в нынешней Беларуси согласно концепту национальной безопасности. Поэтому, безусловно, мероприятия можно проводить разные. Знаете, там коуча пригласить, который будет рассказывать женщинам про их сексуальность, почему что-то, как будто бы он знает об этом, и вообще женщина, ну как бы и мужчина, который про это говорит, это просто какой-то нонсенс. То есть, в принципе, ничего о нас без нас, он давно утерял актуальность в Беларуси. Надо даже помнить, что все женские организации, в том числе сервисные, которые помогали, уничтожены еще в 21-м году окончательно. Те, которые остаются еще работать и как-то что-то пытаются делать, они все-таки есть, да, их немного, но они тоже не могут позволить себе действовать так, как бы им хотелось. Все равно приходится как-то мимикрировать.
2: Просто хотел звернуть увагу, вот я сказал, что вот мы запомним этот тезис про то, что вы говорите, что в уголе становище женщин в Беларуси погоршилось в этом годе, в этом годе женщин. Каворка идет про этот закон, который мы называем о пропаганде, бо там, здается, собрали пропаганду у всего и чаут-фри, и так само инших питаний. Я не ведаю, но мне здається, что, коли б никто думал про политику в Беларуси, мне здається, про это речу в уголе не думаюсь. Ну, бо, напевно, кто-то подумал, что можно акурат гэты закон у гэтым годзе, калі ў нас год жанчыны, то, напэўна, не варта яго прымаць. Ну, як бы, ну, год жанчыны, ўсё-такі год жанчыны. Можа, у наступным годзе прымем гэты закон. Але там, мне здаецца, нават не думаюць пра гэта. Умоўна кажучы, год жанчыны яны абвесцілі. Гэта, калі вацка там жаночыя арганізацыі, вы там праводзіце какія-то мерапрыемствы, кожны раённы выканаўчы камітэт праводзіць нейкія мерапрыемствы, праходзіць там, не ведаю, у дзіцячых садках конкурсы малюнкаў, як дзеці малююць сваю маці і так далей, і так далей. А вось прыняцце гэтага закону, які умацоўвае вось гэтыя рэпрэсіі, умацоўвае страх у грамадстве, гэта абсалютна асобная такая сцежка, па якой вось ідуць дзяржаўныя органы, не ведаю, сілавікі ці яшчэ хто там у іх выдумляе, прыдумляе, як гэту палітыку будаваць.
4: Я просто думаю, што вы говорили все очень логично и все складывается, потому что это год не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетности говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, та женщина, которая там почти 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
2: Мне здається, это ж супер нелогично, да, их это в уголе оторва, да, а вот Стася, например, говорит, что в головах чиновников это абсолютно логично, женщина так и повинна думать. То есть, власне, кажется, женщина повинна прочитать этот закон и сказать, о, супер, ну, то есть, я не такую женщину бачить. Все она прочитает этот закон и скажет, о, дякую, Александру Рынкоровичу за такой закон, он нам потребен.
4: Я думаю, что также и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких-то функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
3: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности и пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить вот этот вот, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины, там очень четкий маркер стоял такой, год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику, и да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать, да, ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике, но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому, но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальностей.
2: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
3: Да, конечно, да. Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже, мама, папа, я, дружная семья, муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются с, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо, и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
2: Полова года прошло куда женщину, и як выник, это будет именно это принятие этого закона.
4: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
3: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: Оговорка идеи об артикуле 19.16 Кодекса об административных правопорушениях, пропаганда гомосексуальных отношений, измены пола, бездетности, педофилии. Он вошел у МОЗ 19 червня. Правоабаронцы перестерагают социальные сетки, лепш переглядеть, да справдить, те нечто на гэты конт не писали. С такой рекомендацией завершаем нашу программу. У студии был Улата Гриневский. До новой встречи.
0: Мы бачим публицистика де интервью на Радио Рация.

Флитвуд Мэк на хвалях белорусского радиорации. Обяцаю вам рассказать про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 26 червеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и неустойливая поветренная масса. Зменливая хмарность чакается пераважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове краины махчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 8 до 14, по заходе от 15 до 17 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 21 по усходе до 32 по заходе краины. Атмосферный тиск істотно не изменится. У субботу 27 червеня надворье у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и поступления вельми теплых поветренных масс с заходней Европы. Только у полночно-усходних районах отобьется уплыв малоактивного фронту. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только ночью месяцами по полночи, а днем по полночному сходе краины короткочасовые навальничные дожди. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый, слабый, при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 10 до 17, максимальная днем от 21 по полночному сходе до 33 по заходе краины. У неделю 28 червеня на большей части территории Беларуси захаваются уплыв в области повышенного атмосферного тиску и вельми теплых поветренных масс тропичного походжения. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только ночью месяцами по полночному сходе республики махчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, ночью при навальницах порывистый, температура поветра минимальная ночью от 13 до 20, а максимальная днем от 29 по полночному сходе до 37 привитания. Неделя 28 червеня. 37 по заходе краины.

Рада Европы занепокоена станом демократии в Грузии. У Севастополя отключили электричность. Белорусам станет больше складано стать кировцем у Евразвязи. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 6,5 минут на хвалях белорусской радио рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Рада Европы занепокоена станом демократии у Грузии. У Севастополе отключили электричность. Белорусам стане складаней уладковываться кіроўцамі у Евразвязи.
2: У студии с новинами Анжаліка Ляльковская.
3: У Севастополе, які знаходзіцца под российским контролем, отключили электричность. Паводле призначенного Россией кіраўніка города Михаила Разважаева, отключение будут проводиться кропкова и по мере необходимости, покуль докладного графика обяцаных отключений нема. Улады заявляют, что меры уводятся для снижения нагрузки на энергосистему и предухиления махчимых аварий. Обмежевание уведено на наступный день после поведомления про атаку дронов на одну из ключевых электроподстанций у регионе. Нагадаем, что в Украине за массированных российских ударов по энергетичной инфраструктуре украинцы сутыкаются с протяглыми отключениями электричности. У Киеве и інших регионах у зимку дейничали плановые и аварийные графики отключений. Светло могло отсутничать от нескольких годин до амаль суток у особных районах. Белорусский политолог Павел Усов комментует выники украинского ультиматума до Александра Лукашенко. Нагадаем, президент Украины заявил, что ретрансляторы у Беларуси, которые помогали российским беспилотникам трапить в Украину, перестали працовать 22 червня. Важно разуметь, что этот конфликт не был выгодным бокам, подкресливая политический аналитик Павел Усов.
4: Украине невыгодно открыто вступать в конфликт с Беларусью, и тем больше, разумеючи, что ситуация небезпечная для Беларуси, Россия это может выкорстать для своих метов. Варто узгадать белорусский автобус у Брянску, який был обстреляны, видовочно метанакировано российскими спецслужбами для створения прецеденту.
3: Тивогли это ретранслятор отключали, написал Павел Усов у социальных сетках. Проверить немагчыма во умовах информационной войны и психологической операций. У Киеве над этой темой працавали, бо эскалация у сегодняшних умовах не потребная.
4: Есть там и разумение того, что поширение войны, масштабу войны абсолютно невыгодно и некорыстно Украине, полномасштабное утягнение Беларуси невыгодно, бо не белорусы будут воевать и нападать, атаковать с территории Беларуси. Просто в Беларусь войдут российские войски, довольно великая колькость, и могут развернуть удары, операции разного кшталту.
3: Нагадаем, с 19 червня президент Украины Владимир Зеленский троечи публично обвиноватил Беларусь у тем, что на ее межи с Украиной есть обсталевание, якое россияцы выкористовывают для атак на Украину. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, у якой выказала занепокоенность станом демократии у Грузии. Документ подтримали большинство депутатов ассамблеи. У ему утримливается заклик до уладу Киева спынить переслед оппозиции, отменить шерох законодавчих актов, якие критикуются и як репрессивные. Парламентская ассамблея Рады Европы так само закликала расследовать выпадки полицейского гвалту подчас протестов у Грузии и выконывать решение Европейского суда по правах человека. У отказ представники улады у Грузии назвали резолюцию антигрузинской и заявили, что международные организации небыто игноруют волю выборщиков и суверенитет краины. Белорусам стане складаней уладковаться кіроўцамі буса у Евразвязи. С 1 липня бегучего года у ЕС почнут дейничать новые правила, которые регулируют працу кіроўцаў категории Б. Основные змены тычатся уведения обовязковых интеллектуальных тахографов другого поколения. Для их використання кіроўцаў спотребуется специальная чип-карта кіроўца, якая выдается после медицинского огляду и проверки даденных. Без такой карты праца у международных перевозках будет заборонена. Эксперты означают, что новые потребования наближают режим працы кіроўцаў бусов до стандарту грузового транспорта, включаючи строгие контроль режиму працы и отпочинку. У вынику частка транспортных компаний уже начала скорочать парк микроавтобусов и переходит на иншие типы транспорту, что может зменшить колькость вакансий для кіроўцаў с категории Б, у тем лику для белорусов. А у Беларуси знайшли небезпечный для дитячих здоровья пластилин. Часово заборонен продаж и ввоз набору для дитячей творчести бренда Юнланде. Решение принято головным державно-санитарным лекарем краины после проверок, проведенных Республиканским центром гигиены. Вытворцем продукции является китайская компания. У продукции зафиксовано перевышение узровню токсичности и подвышенная миграция фальмальдегиду. У особных узорах показчики перевысили норму амаль у 3 раза. Забороняется не только увоз новых партий, але и продаж уже наявной продукции. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшчыне да 30 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Белорусская радиорация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, Байкрай на наших хвалях гучить. Ну и час подказывая, что треба нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков по воде синоптиков не чакается. Однако я уже сказал, что коли поглядеть на вот эти синоптичные мапы, ну там есть такие плямки, то бок неде местами может что-то там покапать. Але не истотно. Температура по ветру от 26 до 28, а по Берасте еще не до 30 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше за норму.

Терминекс на хвалях белорусского радио и рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Количество неистотное покапая, ну не сдивляйтесь. Температура по ветру от 26 до 28, а по Берасте ищине до 30 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху выше. Шей за нормом.

Рада Европы занепакоена станом демократии у Грузии. У Севастополя отключили электричность. От 1 липня стане больше складана стать кировцем у Евразвязи. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Анжалика Ляльковская.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Согревая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой, не забудь.

0: Boogie Woogie.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
4: Светлана Тихановская просовывает белорусское пытание у Гданьску. Зеленскому доложили об разбудове войсковой инфраструктуры у Беларуси. Правладная белорусская пресса выдалила текст образливого выступления амбассадора с Беларуси у АБСЕ.
3: С новинами Владимир Лапцевич.
4: У Гданьску протягивается международная конференция по обновлению Украины. Один из наибуйнейших форумов, присвеченных будущему региона после войны. Удел у мероприемства берет и Светлана Тихановская. Про головные встречи и размовы на полях форума расповел ее головный дорадца Франек Вячорка.
5: Для Украины треба будет отбудовывать Беларусь про 30 годов диктатуры. Были встречи с разными лидерами державы, канцлером Мерцем, с украинской делегацией поговорили, Бабишем, премьер-министром Чехии, Сикорским, министром Стуском, премьером. Ну, все разговоры про то, как циснуть на Лукашенко, выбить максимум в питаниях вызволения политвязню, как спинить вот эти военные провокации, которые Лукашенко проводит супрац соседю. И все витают позицию Зеленской, которая стала мощной и принциповой.
4: Особное место у программе визиту заняла встреча Светланы Тихановской с былым президентом Польши и легендарным лидером солидарности Лехом Валенсом. По воде Вячорки Валенса протягивая уважливо сошить за подеями у Беларуси и подтримливая белорусов у их имкнении до свободы.
5: Валенса вельми переживает за то, что белорусы в некий момент расчаруются, спынятся або повернуть те идеалы, за которые выходили в 2020 году, они просто станут неактуальными. Валенса вельми переживает, потому что он сам проходил про это. Он памятает, как складано утримливать натхнение людей, веру у перемены. Тумачить Тихановской крыться в окно махчимости у белорусы, белорусская демократичная супольность громадства повинны быть готовы этим в окном скористаться.
4: Конференция собрала у Гданьску керовников держав, международных организаций, бизнесу и громадянской супольности для обмеркования обновления Украины после войны. Президент Владимир Зеленский поведомил про доклад, зроблены выконывающим обовязки керовника службы внешней разведки Украины Олегом Лугавским. Особенно Олег Лугавский доложил про реализацию под видовочным российским уплывом у Беларуси мер по подрыхтовце до потенциального поширения агрессии супрать Украины. Уздовж нашей державной границы у Беларуси завершается будовництво инфраструктуры дорог и баз заховывания боеприпасов, депалю на смазочных материалов, які не мають ніякага іншага сэнсу, акрамя вайсковага. Гэта прыгранічныя кірункі Кобрын-Ковіль, Іванава-Маневічы, Лунінец-Сарны, Рэчыца-Корасцень і Гомель-Чарнігаў. Ведаем, што ў расійскіх дакументах гэта апісваецца менавіта ў кантэксце задач так званай СВА, напісаў Зеленскі ў сваім тэлеграм-канале. Паводле яго, Беларусь атрымала ад Украіны неабходныя сігналы адносна такой дзейнасці, а таксама ўсіх іншых фарматаў яе калабарацыі з Расіяй ў інтарэсах затягивания и масштабования войны. Разбудова приграничной инфраструктуры агрессии с боку Беларуси повинна быть спынена. Кроки, накированные на деэскалацию и мир, повинны быть зроблены менавито белорусским боком, написал Владимир Зеленский. Правоуладное агентство «Белта» и сайт газеты администрации белорусского диктатора СБ «Беларусь сегодня» сегодня опубликовали текст выступления постоянного представника Беларуси при АБСЕ Андрея Дапкюнаса на посяджении постоянного совета, а после выдалили публикацию. Никаких тлумачений у такого кроку от редакции покуль нема. Гэтае выступление Дапкюнаса выглядало празмерно резким навод для сучасной белорусской дипломатии. У им ён, сярод іншага, заявил, что Украиной керуя мистер Бін под крэкам. Так само Дапкюнас назвал президента Украины Владимира Зеленского фактичным керовником Украины и параунал его с живелой, назвавши гадаванцем Европы. Анонсная информация. Спектакль про характер города и характер белорусов. Вольные купаловцы, незалежная театральная трупа, завершая сезон. Покажут спектакль «Наступный припынок», який режиссер Александр Гарцуев описывая как народный РБ-детектив. Поводле твору «Камилы тень». Подеи разгортываются у працовных микрорайонах сучасного Менска, де вакол контролерки громадского транспорту Юрьевны. Головную роль выконывает Валентина Гарцуева, якая знайомить нас со своей героиней.
0: перажываю, працую. Мне вельмі гэта цікава. Вельмі пазнавальная жанчына. Мне вельмі падабаецца, што яна на першы погляд вельмі звычайная, кантралёрша грамадскага транспарту. А на другі погляд, гэта для мяне, як, калі шчыра, як усе беларусы. На першы погляд такія простыя нейкія людзі, але там такі розум, там такі спрыт, чалавек, які валодае нават, як не ведаю, як Шерлок Холмс, нейкі дэдуктыўным метадам, што вам і не снілася. Таму гэта вельмі, вельмі, вельмі цікава.
4: Спектакль паказвае характар гораду, гумар і каларытную трасянку, якой прасякнутая творчасць Камілы Цень. Паказы спектаклю ў Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне безвоблачна, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу ў пятніцу. Заўтра надвор'е істотна не мяняецца, шмат сонца, без ападкаў і вельмі цёпла, 28-30 градусаў на тэрмометры. А дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам вечара. Сустрэнемся заўтра раніцай. А сёння заставайцеся таксама на хвалях радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 25 чэрвеня.
6: Адключэнне рэтранслятораў. Перамога Зеленскага.
8: Украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуваюць гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць.
7: Ці толькі праз рэпрэсіі? Чаму з'язджаюць медыкі?
9: Ну вось так уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
6: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
10: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 25 червеня 1946-го народился Йен Макдональд, британский музыка, мультиинструменталист, ведомый как удельник гуртов King Crimson и Foreigner, так само ведомый своей сессийной працей, играющий на саксофоне, флейте, вибрафоне, клавишных и гитары. Пропоную послухать и King Crimson, и Foreigner, ведомо ж песни с уделом Йена Макдональда.

0: часть истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Там денем нас в заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, колебнават сляпы, те глухим я пришел до тебя.

0: Ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тебя чем завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає магчимість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: где Господь свои люди николи нигде.
1: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.